на что-то баловается. Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76, самый натуральный засранец.

0: I was born electric.
1: На любом языке. Мой альбом к вышине. Что? Теперь ты знаешь. Руки вверх подними. Фейерверк с подземелья.

побаловается. Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76. Самый натуральный засранец.